0: 12:51 en todas partes. XFM 89.3. Rebasando la velocidad del sonido.
1: En todas partes.
0: Ponte. XFM 89.3.
2: Я-яй, она мне. Я-яй, она мне. Я-яй, она мне. А потом мы с ней вместе.

Messenger, Messenger, видео, кол, женский, пол, мокрый пол, пол, пол, пол. У нее есть парень, но он кукол, кол, кол, кол. А я алон, я ей, она мне, я ей, она мне, я ей, она мне, а потом.

сегодня, завтра, после, завтра, ее спальни, я снайпер, снайпер, снайпер, снайпер, снайпер, снайпер, снайпер, снайпер, снайпер, снайпер, снайпер. Я ей, она мне, я ей, она мне, я ей, она мне.